вообще починила в моем хе. Самый блендер чуть крутая наша ренция.